Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истины, и жизнь Исаия исполняй, сокровища благих и жизнеподателю прииди и вселися в ны, и очисти на всякий оскверный, спаси блажь души наша, святый Боже, святый грепки, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый грепки, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый грепки, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну.

Помилуй, сосущий до вас, очи простираем себе, даже бой до

0: Украина, уезжай в вас, да, дальших вас, в странах благовестите, не чужим правилам, готовые похвалитесь, хвалящиеся же Господи да хвалится, хвалибо себе сей искусен, но Его же Бог воспаляет.
1: Мир ты!
0: И Духове Твоему.

здесь починю, повайте.

поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга.

Это если человече тело во лиши страха приступи да не опалишися. Огонь бо есть божественно жипия, кровь по общению. Первые примирися тебя печали, шантажа дерзая таинственно брашно яж. Прежде причастия страшной жертвы желтурящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия, вся тварь видимая и невидимая содетелю, безначального Отца сопресносущный Сыне, со безначальным при многих ради благости, в последние дни в плоти волкися, распнися и погребися заны, неблагодарные и злонравные Твоей кровью, обнови вырослевши грехом и сесло наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяния, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согреши по Господи, согреших на небо пред Тобою, и не из отстойного зреденного саду славы Твоей, я прогневу по Твоей благости, Твоей заповеди приступив. Я не послужу Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сы, долготерпелив же, многомилосив, не предала себя погибнуть и со беззакомьем моими. Моего всяческо ожидаю обращения Ты бореклась, и человека любчи пророком Твоим. Я, как хотение, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь, жив быть ему. Не хочешь, бо, владыка, создания Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестве, и находишься всем спастись, в разум истины прийти. Тем же и асаще недостойны, если небеса и земли сия преременной жизни, всего себе поведу в греху и слосем по работе, вы Твой скорник образ, позволение создания Твое быв, не чаевая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоудробие, дерзав, прихожу, прими в имение человека любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, возьми мы тяжко бремя грехов, грех в земле мира немочи человеческой исцеляй, труждающийся примененно к себе призывай и упокоевай, не пришед и призвать, и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверны, плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, и когда чистым сведением совести моей, я святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, имей Тебя в мне живущее, пребывающее, со своим и святым Твоим духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не судный будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе и же и телом, от еже недосонья тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, не осуждено воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда и аз со всеми избранными Твоими общим будут нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же преброславленности во веки, аминь. Господи Боже мой, вем я конец достойный же доволен, и под кров нидиши храма души моя, за неже весь пусты пался, если не имаше во мне место достойно, еже голову подклонительно, якоже со святы нас ради смирился себе, смирися и ныне смирение моему, якоже восприял себя тепи в яслих бессловесных возлищи, сице восприми и в яслих бессловесной моей души, и воскверненно мое тело в нити, якоже мне не удостоилось в нити сочерять и согрешники, в дому сима прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренно моей души, прокаженная грешная, якоже не отринулся, подобно мне блудницу грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе сицу, милосердися и мне грешным, приходящим, прикасающимся, и якоже не возвышался все скверные, и я уса нечистых целующих, а ниже моих возвышался сквершая, он уса нечистых, ниже мерзких моих и нечистых, пусть я на скверных, а не чистишек у моего языка, надо будет мне уголь предстага твоего тела, честные твоей крови, в освящение, просвещение, здравие, смирение моей души и телу, в облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действия, в отгнание, возбранение злага моего и лукавого обычая, вымышления страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложение божественное Твое, благодати Твоего Царства и присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на изреченную Твою благость, да не на мнозь удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду, тем же молюсь о Тебе. Яко един сы, свят владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови в корени страх Твоего у лицах моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, будь мне помощник и заступник, окормляй в мире животных, сподобляй мне, и одесну Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями, пречистая Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. И не нечисто, нетленный Господи, за неизреченную милость человека люби я,
наше все восприемо смешение чистых и девственных крови, паче и чества росшатя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе премудрости Божие, и мире и силу Твоим восприятием, жатворящее спасительное страдание, восприемы крест, гвоздя, копия, смерть, умертвимо, душетленная, страсти телесные, погребением Твоим адово пленивы царствие, погребимое благими помыслами лукавое, советование и лукавствие духе разорителем дневным Твоим и живоносным воскресением, падшего правоца, восставим грехом пополшегося образом непокаяния, предлагая преславным Твоим вознесением плотское, обоживое восприятие и съедественным от Отца сидение почты с подобными причастием святых Твоих тайн, и смучать спасаемо получите. Снитем утешителя Твоего Духа, сосуды честно священные Твои ученики, соделовые приятели, еще меня покажи такое пришествие, хотя паки прийти, судите вселенную правду, благоволи мне устрессия на облаце, судью Создателя Моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословию успевайте, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и же водворящим Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, един, имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека любит, спрезвы моя все введение и неведение прегрешения, и сподобь меня осуждено причаститесь о божественных и преславных и пречистых, и же водворящих Твоих тайн, и в тяжесть ни муху, ни приложение грехов, но очищение, и освящение, и обручение будущего живота и царства, и стену и помощь, и возражение сопротивных, и истребление многих моих согрешений, Ты, Боже Бог, милости, щедроты человека, люби я, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаюся пречистого Твоего тела, и честные Твоей крови, повинен есть Иисус, себе яму пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа, и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая, прихожу к Тебе ревшему. Я дымаю плоти пья, и моя кровь во мне пребывает, и аз в нем. Помилосердися, о Бог, Господи, не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей. И да будет мне святая сия во исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и восвящение души и тела, в отгнание всякого мечтания, и лукавого деяния и действия дьявольского, мысли не вводите в мои действия, Бога в дерзновение, и любовь я же к Тебе во исправление жития, и утверждение, и возвращение добродетелей и совершенства, во исполнении заповедей Духа Святого общения на пути живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем несут или в осуждение, от скверных устей, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненно прими моление Христе мой. И не презри моих ни словес, ни же образов, ни же безстудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согрешит паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, мир окупивший, прииди дерзность, не помазать и твои ноги Бога моего, владыки, Христа моего, яко же он унетринулся, пришедшего в сердце, и ниже меня возвышать все слове. Твои же мне подашь ноги держать и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром все дерзность, напомазать я мыми слезами моими, очисти меня ими слове, оставив прегрешение мое, и прощениями подашь весь изо множества, весь из трупы моя, и я зазришу мое, но и веру весь, ибо разволение зришь, и воздыхание слышишь, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капли слеза, ниже капли часть нека, не соделанная моя, видеть очи твои, в книге же Твоей и еще не содеянное написано Тебе суть, вещь смирение мое, вещь труд мой, лик и грехи вся оставими, Боже, всячески, на чистым сердцем, претрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих прищу все пресвятых тайными же оживляется и обожается всякий дых же пия чистым сердцем. Ты бы рекал, иси, владыка мой, всякий дых мою плоти пия, и мою кровь во мне упаси пребывать в нем же я съесть, истинно слово всякого владыки Бога моего. Божественный, попричащайся, боготворящий благодати, и уба есть един, но с Тобою, Христе, мой светом трисолнечным, просвещающий мир, дабы не един прибуду кроме Тебе живота, содыхание моего, живота моего, радование моего, спасения миру, всего ради к Тебе приступив, як разрише со слезами, душею сокрушенную, избавление моих прегрешений, прошу приятелями, и Твоих живодательных и непорочных таинств, причаститесь, а не осужденно, да прибудешь, як уже реклась и со мной древо каянную, да не кроме обретме Твоей благодати прелестних, восхиды мельсти вне, и прельстив от идет благодарящих Твоих словес, Тего ради к Тебе припадаю. И тепле вопиюте, як же блудного приялась и блудницу предшедшую, так оприми мя.
блудного и скверного, щедрой душой сокрушенною. Ныне Бог тебе, приходя в имя спаси, яко и ныне, яко жаску, прегреши тебе, не же содея деяния, я же содея их на сие паки, бе мека не величество прегрешений. Не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение человека любя крайне на милости и со страстью те влекающиеся, и чистейший светлейший свет отворишь причастники общики божества твоего, соделывая независимые странные ангелам человеческим мыслям, беседующие многожды, як уже другом твоим истинам все дерзнут, натворят на сие, вперяют мне Христе мой, и дерзая твоим богатым, к нам благодеянием радуйся вкупе и трепещи. Огнею причащаюсь, и трава сыстра на чудо роша мне опальный, я кажу Бог купи на древле, не опальный горящий. Ныне благодарным мыслью благодарным будет же сердцем благодарным будет своему имя. Аминь.

Я тебя со светом, и тебе славу благодарить, и твою посылаю.

0: и праве прилепляху со мне, яко потерпевте, Господи, избави Боже Израиль от скорби Его, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего чисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной есть, вину Тебе единому согреших и лукаво пред Тобой сотвори, и яко да оправдишься во слове всех Твоих, и победишь о них да судить идти. Себо в беззаконии зачат есть, и в крестях родимая мать моя, себо истину возлюбилась и безвестна, и тайной премудрости Твоей я, явил мне сие кропиши мя сопы мои чужися, помыши мя паче снегу обелюзя слуху моему, дась радости веселья, возрадуйся кости смиренные, отрати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содержи во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от Иса Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научи беззаконных путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасения моего. Возрадуйся, язык мой, правде Твоей, Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я каче бы восхотелся жертвы, дал бы хубо. Всесожжение не благоволишь, а жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не ничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержится стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды возношения, и все сожигаемые тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Люди, предыграйте руками, плещущи верно и любовью, соберитесь, днесь радующийся и светло воскресающий все весельем. Боже, помати и мать от земных вышним прийти славно, юже песни присно, яко Богородицу славим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты и сила за истинное, возрастившая на плод живота Тебе молимся. Молите, Владычица, со святыми апостолами, помилуйте душа наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый гребец, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый гребец, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый гребец, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В славней памяти Твоей вселенной невещественным духом испречленно, умно с весельем завет Тебя, радуйся, Дева христиан, похвалом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли, поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, иже праведное, любя и грешное, милуя, иже вся зови ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи приими, и наша часть всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша освети, телеса очисти, помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да волчением их, соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, яко благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший, херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Рожшего, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыку, благослови.
1: Наместание святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божия, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святый Душа, Едино Божество, Едина Сила, помилуй мя грешного и имею веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восставши на мя гребцы, заскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступни души моей. Отврати злая врагом моим, истину Твоею потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякие печали избавил меня, и на враги мои, возле око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не перез.

0: судет, стол не голи хвелись, якаще бы враг поносил мне, кто терпел бы их убо, яще бы ненавидя меня на мебель речевал, укрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, си со мной брашен, дому Божий ходихом единомышлением, да прииди же смерть на ней, да сни до тва живе, я колокался в жилищах их посреди их, а с Богу возвах и Господь услыша мя, вечера за утро и полуни повем и возвещу, и услышат глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной зебях со мною, услышит Бог и смирит я си прежде век князь боим изменения. Яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разъедишься от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умякнувши словеса их паче илея, и та суть стрелы возрежда на Господа печаль твою, и то и тебя припитает, не, так, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не зведешь я, студенец исцеления, мужи крови истине преполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя, живи в помощи вышника крови Бога Небесного, во дворице речет Господи, заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, яко то избавит от сети ловче, и ослави сей мятежно плечма своим осенить тебя, и под крыле Его надеешься оружием убудите истины Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего дни, от вещи во тьме приходящей, и озрящей беса полуденного, падет от страны твоя тысяча тьма одесную тебе, к тебе же не приближишься, обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, пование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не приидет к тебе злой рано, не приближишься телеси твоему, яко ангелам своим заповеси тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспида Василиска наступишь и поперечь львая змея, яко на меня уповаю и избавлю, и покрыю, и яко познай имя мое в завет ко мне и слыша его. С ним есть им скорби, изму его прославлю, и долготой дней исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Люди, предыграйте руками, плещущие верно, и любовью соберитесь, днесь радующийся и светло восклицающий все весельем, Божия бы мать им от земли к Вышним прийти славно, юже песнь присно, яко Богородицу славим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не им одерзновение за премногие грехи наши, ты иже от тебя росшегося, моли Богородица Деву, много бы может моление матернее ко благосердию владыки, не презы грешных мольбы все чистая, яко милость весь и спасти моги, иже страдати о нас изволивый, скоро да предварят нынче дроты Твоя, Господи, яко обличахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыку, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же иси на небесах, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Духа Твоей, Царство и Силы, Славы, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно,
0: и во веки веков. Аминь. Славней памяти Твоей, Вселенная, невещественным Духом и спречленно, умно с весельем зовет Тебя, радуйся, Дева, христиан, похвалом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли, поклоняем и славим, и Тесе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне, и же праведно любя и грешно милуя, и же вся зови ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими, и наша в час всей молитвы, и исправи животных заповедям Твоим, душа наша, освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их, соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения Серафим, без искления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, Святейшего Владыка, благослови. Аминь. Боже, Господи, силу сия твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладное милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего, Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего, и честным Его плесом рукописание грех наших растерзава и победив Тебя в начало и власти тьмы. Сам, Владыка человеколюбчив, прими нас грешных благодарственной сия и молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озовите насыщущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наших, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавстве, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающую, еже от Тебе света наставляемый, Тебе неприступный, как пресносущнику зрячий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу и Соединородному Твоим Сыну, и все святым и благим, и жаворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Господа,

Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Братие, премудрость же глаголим совершенных, премудрость же не века сего, ни князей века сего престающих, но глаголем премудрость Божию в тайне сокровенной.

посылают к нему ученики своя Саирадиами, глаголище, учителю вемы, яко истинен еси, и пути Божию воистину учиши, и не родиши ни о ком же, не зриши по нарисованию.

Господи, помолимся.

Соглашение с Египтом.

помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодати.

0: спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, святем храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Раступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудро.
2: Когда поддержал Твою Твою, всегда храни, Тебе славу восставаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда во веки веков.

Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.

शास्त्र प्रसाद

Я же за жизнь и за многие сливаю моя, во оставление.

Благодарствуем Богу за терпение и милость, верность и преславу Тебе, небесного Бога, Отца и

Хотя если человече тело лучше страхом приступить, да не полежится оком боясь, божественную же пья кровь к общению, веру и примирись, и тебя опечалившим даже дизайн, тайственная брачная яж, прежде причастия страшную жертву жутворящего тела владычной си, помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, свидетелю, изначально боятся сопредносущной сыне, с обезначальной примоги ради благости, последние дни плоти блоки, сердные си, погребы, связаны неблагодарные, злонравные, и Твоей кровью обнови и растревшей грехом естество наше, сам бессмертный царю, прими мои грешные покаяния, и преклони ухо Твое мне, и услыши глагола моя, согрешив бы, Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и есть достойный воззреть на высоту славы Твоей, я, прогневав бы Твою благость, Твоей заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив все и долготерпелив же, и многомилостив, не предавай себя погибнуть, и беззаконие мои, мимо Его всячески ожидая обращения, Ты борейка все человек любящих пророков Твоим, я как хотя не хочу смерти грешника, но я же обратитесь живы будь ему. Не хочешь и владыка, созданию Твою руку погубите, и же поговоришь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и вас, ахи, недостойны есть в небесе и земли, и все привременные жизни, всего себе помяну грехов со всем по работе, и Твой оскверних образ на творение создания Твоей Бог не чаеваю своего спасения каянный, а Твоей же безмерной благотробе дерзаю прихожу. Прими убо имени человек любче, Господи, яко жублудницу, яко разбойника, яко матря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех всех мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся бремена к себе призывай и покаивай, не пришед и призывай и праведное, но грешное покаяние, и очисти меня всякие скверные плоти и духа, и научи меня совершать святыню во страсти Твоем, яко дочистим сведению совести моей, святых Твоей часть, приемно соединюсь святому телу Твоему и крови, и имею Тебе в ней живущий, пребывающий со Отцем Святым Твоим Духом, Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, и же даем еще буду душе и же и телом, а Ты же недостойный тем причащайся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, не суждено воспринимать часть святынь Твоих, Духа Святого общения, на пути живота вечного, и благоприятен ответ на страшном судище Твоим, некогда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же готов усиливающимся, Господи, ниже препрославлены все вовеки, аминь. Господи Боже мой, я мне конечно достоин, и же доволен до покров не ешь храма души моей, да не же весь пустый пался есть, и не имаше вы мне место достойно, еже главу подклоните, но я кажу с высокого сради смирился себе, смирись и ныне смирению моему, я кажу восприял себя цепи в ясных бессловесных возрещи, сисы восприми в ясных бессловесной моей души, и вскрины мое тело в нити, я кажу не удостоился нити и свечеряться согрешники в дому Симона на покаженного, так и изволю в нити в дом смиренной моей души, прокаженной и грешной, и яко же не отринулся подобную мне блудницу и грешную, прижавшую и прикоснувшуюся Тебе, сисы умилосердно всем мне грешным приходящим и прикасающим Тебя, яко же не возмущался си скверных и уст нечистых, целующихся, ниже моих возмущаясь из скверных шахонные уст нечистых, ниже местных моих нечистых устен, скверных и нечистейших и моего языка, но тут будет мой уголь пресвятого Твоего тела, нечистные Твоей крови в освящении и просвещении, здравия, смирения моей души и телу, облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действия, подгнание возбранения зла к моему лукавого обычая, умышление страстей, снабжение заповедей Твоих приложений божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо яко презирая прихожу к себе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не наносе, отдавляясь общение Твоего, от мысленного волка зверла в лет буду, тем же молюсь и Тебе, яко един свет свят Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, червя и трубы, и всего мне обнови, вкорени страх Твоего, одесеях моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, ибо будем и помощник, и заступник, окормляй в мире живот мой, подавляй меня, и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями, причисти Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, причистых сил всех святых, от века Тебе благоугодивших, аминь. Единый числий, нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любя наше все восприятие, смешение чистых и девственных кровей, почисти творовши от Тебя Духа Божественного, нашествием и благоволением, а со пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия, и мире, и сила Твоим восприятием, и животворящие, и спасительные страдания восприемый, крест, Божия, копия, смерть, умертвимые, душительные страсти телесные, погребение Твоим адово, примемое царствие, погребимое благими по усу лукавого света меня, и лука следующий разори, тридневный Твоим ежевоносным воскресением падшего праца восставивай, восставим и грехом пополшего сего образа мне покаяния предлагая, преславно Твоим вознесение, плоское божевое восприятие, и сие единственным отца сиденья почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн, и свою часть спасами получите, с нитием утешителя Твоего духа, сосуды честной, священной Твоей ученики соделывай, приятели, чем мне покажи такое пришествие, хотя пока и прийти, судите все дни правдою, говорим имени и встретить на улице судью Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и спеваю, что себе изначально Твоим Отцем, и
святыми другими, что речем Твоим Духом, ныне присно во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, едини мя и вас, человеком, оставляйте грехи, яко бака человека любит, презри мя все ведения, неведения, прегрешения, сподоби мя несуждения, причаститеся божественных и преславных и причистых житворящих Твоих тайн, не в тяжести, в муку, не в приложении грехов, но очищение и освящение, обручение будущего живота царствия, стены, в помощь возражений, сопротивных в истреблении многих моих согрешений, Ты бы и себе Бог милости, щедрости и человеколюбие, и Тебе славу высылаем, все Отцем и Святым Духом, ныне присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаюся, причистого Твоего тела, и честное Твоей крови, и повинен есть и суд себе, я пью, не рассуждая тело крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоей дерзая прихожу к Тебе рекшему, и да имею плоть себе, я имею кровь, во мне пребывают и вас в ним. У меня сердце всего, Господи, не влечи меня грешным, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будет мне святая сего исцеление, очищение, просвещение, сохранение, спасение и освящение души и тела, в отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, действия дьявольского, мысли не будет всех моих действий могу. Дерзновение, любовь, ежи к себе, в исправлении жития и утверждения, возвращение добродетелей и совершенства, в исполнении заповедей, в Духа Святого общения, на пути живота вечного, в ответ благоприятия на старшем судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устей, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души скверненных, прими моление Христе мой, и не презри моих несловесных ниже образов, ниже бесплодия, дашь мне дерзновенный глагол, все я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне творить и глаголоте, согрешив паче блудниц, я же веди, где обитаешь, мир купивши, веди дерзость, помазать и твои мозги Бога моего, владыки Христа моего, яко же он и не отвину мысли, пришедшую от сердца, ниже меня возмущайся слове, прежде мне подашь ноги, держать и целовать и строями, слезами, яко многоценным миром все одежность, дерзость помазать, а моими слезами, моими очистими ими слове, остави прегрешения мои, прошениями подашь, весь зол множество, весь из трупа моя, и я зришь мои, но и веру весь, и прозвоение зришь, и воздыхание слышишь, не таится тебе, Боже мой, творчий мой, избавитель мой, ниже капли слезы, ниже капли часть некая, не соделанная мои, видите очи твои, книги же твоей, и еще не содеянное написано тебе суд, видишь смирение мое, видишь труд мой, и грехи все оставим и Божий всяческих, да чистым сердцем претрепетую мысль и душе, сокрушенная, не скрыв твоих причащуся, и пресвятых тайн, ими же оживляется и обижается всякий дыжи, пья чистым сердцем, ты борекуйся, владыка мой, всякий дым и плоти, я имею кровь, а мне убаси, пребывает в нем же, и вас есть истинно слово всякого владыки, Бога моего божественных, прибо причащайся, и боготворящих благодати, не убоись мне едину с тобой, Христе мой, святым пресолнечным, просвещающим мир, дабы не един, прибуду хранить тебе живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру, себе, всего ради к тебе приступих, яко же зрижусь слезами и душе сокрушенную, избавление мои прирешения прошу приятиями, и твоих живодательных и непорочных таинств причастись неосужденно, да прибудешь, яко же река все со мной отрекаянным, да не кроме обет мне Твоей благодати, приедет согласить мне льстивни, и пристив отведет боготворящих Твоих словес, всего ради к себе припадаю и тепливо пью, яко же блудного приялась и брудницу пришедшую, так и прими мя, и блудного и скверного щедрее, душею сокрушенную ныне Бог к Тебе, приходя вен спать всех иной, яко же аз не прегреши Тебе, ниже садея деяния, я же аз садея, у сей паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милости со страстью тепле, кающиеся, чистейшие, светлейшие, святотворившие причастники, общники Божества Твоего соделого и независимо, и странно, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие многожды, яко же другом Твоим истинным все одержатся, творят мя, все вперяют меня, Христе мой, и дождают Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе трепеща, огнем причащаясь, отрываться и странно чудо, орошай мне опальну, яко же глубоко бедно древний неопальник горящий, ныне благодарную мысль, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего поклоняюсь и величаю, и слава слову Тебя, Боже мой, яко благословенно сущен и ниже и во веки. Боже, ослаби, остави, прости меня, согрешение мое, легкости, согреши, хаще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всеми прости, яко благо человеколюбец, и молитвами причистой Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил, и святых от века Тебе благоугодивших, и сужденно благоволи приятиями святое, и причистое Твое тело, и честную кровь, и исцеление души же и тела, и в очищении лукавых моих помышлений, яко Твоей старство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Если доволен, Владыка Господи, да внинейший покров души моей, но понеже хочешь, и Ты, яко человека любит, жить во мне дерзая, приступаю, повелеваюши, да отвержу двери, я же Ты един создал, еси, и внидиши среди человека любим, яко же еси, внидиши и просвещаешь помраченный мой помысл, верю, яко сей сотворишь, и небо благодетельствую, со слезами причащив Тебе, гнал еси, ниже мытаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника обозначил царство Твое, гнал еси, ниже гонителя
хлеб, отпокаявшийся оставил си ежебе, но от покаяния тебе пришедшие всяли, лице твоих другов чинили си, единство и благословенный всегда, ныне и бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослаби, остави, очисти, прости мне грешному и непотребному, недостойному работу Твоему, прегрешение, согрешение, грех, падение мое, и ликоти от юности моя, даже до настоящих дней часа согрешив, паче в разуме и неразуме, в составе всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах и молитвами, без всеми нарушая тебя, чистая Преснодева Марии, Матери Твоя, единой непосредственной надежды и предстательства и спасения моего, подобие меня сортины причиститесь о причистых бессмертных, животворящих и страшных твоих таинств, восставление грехов и в жизнь вечную, восвящение, просвещение, хлеб, исцеление и здравие души, же и тела, и в потреблении всесовершенное погубление лукавых моих помыслов, и помышлений, предприятий, ночных мечтаний, темных и лукавых духов, как и твои старства, и силы, и слава, и честь, и поклонение с отцами святым твоим духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма твоего пристаю, и людях помышлений не ступаю. Но Ты, Христе Божий, Матерь правдивый, и Хананию помиловый, и разбойнику рая двери тверзи, отрези меня утробы чинных и любви Твоего, и прими меня приходящий, прикасающийся Тебе, как облонитель и кровоточивый ову, оба крови риза, для коснувшийся в дом посторения прият, Боже, ова же причисти Твои ноти, державшие разрешение грехов понесе, аж же окаянный, все Твои тело дерзай восприятие, да не полен буду, но прими меня, как же он и просвети мои душевные чувства, попаляй мои греховные вины, молитвами без всеми нарушая тебя небесной силы, яко благословенной силы во веки веков. Аминь. Все приступы к божественному причащению, садите люди, не опалишь меня приобщением. Огонь бы истинный, достойный попаляй, но угла очисти меня от всякой скверны. Удотворяющую кровь ужас неси человече зря, огонь бы есть недостойный попаляй. Божественное тело обижает меня и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня силе любовью Христе и изменилось и божественным твоим врачением. Но попали огнем невещественные грехи мои, не насытите все ежи в Тебе, наслаждение сподобие далеко, возвращая блажество пришествия Твое, во светлой сетве, как огниду недостойный. А еще бы дерну сомнитель в чертог, одеждами обличают, яко не спрашно, и связан, извержен буду от ангелов, очисти, Господи, скверну души моей, спаси меня, яко человеколюбец. Владыка человеколюбчий, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд мне буду святая вся за неж. За еже недостойными бытия, но в очищение и освящение души же и тела, и в обручение в будущее жизни и царствие. Мне же еже прилегать себе Богу, благо есть полагать во Господи упование спасения моего.

Яков он слуху пишешь, что в Израиле победе стопами и гонителя фараона, видя поготопляемо богоповедную песнь твоим вопиёша. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, и не приступи хас грешные времена к тебе, владыце и Богу моему. Не смею же взирать на небо, только молюсь и глаголе, дашь мне, Господи, ум, заплачу, сидел мне горько. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, о горе мне грешному, паче всех человек, покаяние не есть, покаяние не есть во мне. Дашь мне, Господи, следует, оплачу, сидел мне горько.

0: божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных, христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи,
0: наступи, спасибо, Господи, сохрани нас, Боже, твою благодать. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, спросившие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Я попрещаю священие наше, и тебе славу существование, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и во веки.

Thank you.

Dominic.

Thank you.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отреломяйся грешного, но ушника быть из этой Твоей сподобилости. Благодарю Тебя, к мне недостойного, причаститеся причистый Твоих небесных даров сподобилости. Но, Владыка, человека любче нас ради умеры, же воскреси, даровавы нас страшные все животворящие таинства, во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и семи вне во исцеление души же и тела, во однание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, любовь лицемерного, исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоения, давай святые Твои тени сохраняем. Твою благодать меня и всегда, и к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце, благодетелю, и так и всего житие и шета ради живота вечного, в пресносущности на покой, еже празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрящего Твоего лица, доброту неизреченную, Ты поиси истинное желание, и неизреченное веселье, любящее Тя, Христе Боже наш, и Тя поиси отварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссию подал благих, и о причащении пречистых, и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блаже и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твои даруем и чистой совести, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святым Твоим, во оставление грехов и жизнь вечную. Ты бы истекли в животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков, аминь. Дабы пища мне плоть Твою волю, огонь сея поля недостойные, да не опалишь меня, Содетелю мой, паче же пройди, во уды мои во все составы, во утробу в сердце, попали терни всех моих прелешений, душу очисти, освети помышления составы, утверди сквозь мекупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс пригвозди страху Твоему, пристав по пристав, люди же, и сохрани меня от всякого дела и слова душетленного, очисти и омый, украси меня, удобри, разуми, просвети меня, покажи мне Твое исцеление единого Духа, и не к тому исцеление греха, да яко Твоего дома ухода причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники не приношу, вся святые, чреначальные же бесплотных, притечет Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную и чистую Матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой, и Сына Света соделай Твоего служителя, Ты поиси, и единое освящение наших блаживающей светлость, и Тебе ли подобно, яко Богу и Владыце слава си высылай на всяк день, тело Твое святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живой вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будет же мне благодарение сие, в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешного стать единственной славы Твоя, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей души, надежда, покров и прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа Беломейси, недостойного, причастника быть и причистого тела, и честные крови Сына Твоего, но родшее истинный свет, просветимое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, о животворим меня умышленного грехом, я же милостивного Бога, любоблаготворной Мати, помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподобие меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистных дань освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетие ставите Тя во вся дни живота моего, яко благословенно и сипрепрославлено, во веки аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, отповедисто очи мои спасение Твое, еже и сил готов пред лицем всех людей, свет в откровении языков, и слава людей Твоих Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святого Духу, ныне и присно во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, истинно.
сестры немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и оставь нам долги наши, как мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Устрый, как же светлость огня, воссиявшая благодать, вселенную просветение, сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудря показа, но Твоими словами наказуя, очи Иоанне златоустье, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приятности божественную благодать, и Твоими снами вся учишь, и поклоняйтесь в Троице, единому Богу, Иоанне златоустье, все блажения преподобне, достойно хвалите, если бы наставник, яко божественное являя, и ныне и присно во веки веков, аминь, предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но при дворе облагай на помощь нас, верно зовущих, ти ускори на молитву и почисти на моление, предстательствующих присно Богородице, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейший, херувим, славнейший, без сравнения Серафим, без искрения Бога, славородший, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели и немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко ты и Христа, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и зело, в исповедании и велелепот облеклся, и сел деяйся светом, я харизую, постирая небо, я похожу, покрывая водами превыспреннее свое, полагая опыки на восхождение свое, ходя и на криву ветреню, творяя ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, уставая землю на тверде, я не преклониться в век века, бездна, я харизу, одеяние, я на горах стану воды. От запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся. Восходят горы и не сходят поля, место я же основал на сии. Предел положил на сии, Боже, не приедут, не же обратятся по крите землю. Посылая источники в дебри, посреди гор пройдут воды. Напаяют вся звери, сеянные ждут нагреб, жажду свою. Над их птицы небесные приедают, от среды камени и дадят глаз. Напаяя и город превыспренних своих, от плода делают их, насытится земля. Прозевает траву скотом из злак на службу человеком извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там птицы вогнездятся, яродиево жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена солнца, познав запад свой. Положил Иси тьму и высь, ночь в ней же пройдут все. Звери и дубрав низкие, не рыкающие, восхитил, искать от Бога пищу себе. Воссия солнце, собравшись и в ложек своих лягу, и жидит человек на дело свое, на делание свое до вечера. Яко возвеличившись тела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси. Исполнись и земля, твари Твоей, ясие море великое и пространное, там гади их жене из числа, животные малые с великими. Там у корабли приплавают змеи, и Боже создал Иси, ругатися ему. Всяк тебе чаю, дайте пищу во благо время, давши тебе им соберут. Отвергши тебе руку, всяческое исполнится благости. Отвратши же тебе лица возметутся, от имиши дух их и исчезнут, и перц свое возвратятся. После же духа твоего и содвиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, но веселится Господь о делях своих. Визирая на землю, творяя крестись, и прикасаясь к горам и дымятся. Воспою Господи, век в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюсь о Господе. Да исчезнут грешница от земли и беззаконница, яко же не быть им. Благослови душа моя Господа. Солнце, познав запад свой, положилось и тьму и высь ночь, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудрость ее сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно во веки веков. Аминь.
2: Господи, Господи, возвать Тебя.

Вознесся нам, благословенный си Господи Божий Отец наш, и хвальную и прославленную имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я кожу уповаком на Тя. Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный си Владыко, образуми меня оправданием Твоим. Благословенный си святые, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

0: раба Твоего, Владыку, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, ежеси уготовы пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели, немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Ты и Царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веку.

Богородице, ко примирным я вошествием и прийти предъявляшь к ней, Сыну я и Богу, светло о ней блистаяся, и стоя завы таковая, радуйся, прирадованная Мать и Царева, радуйся, Небесная Царица, Мать и Бога и Господа небеси и земли, радуйся, предпочтенная, при величеством пришествия к Тебе, Сына Твоего и Бога, радуйся, возвеличенная, извещением Твоего к Сыну отшествия, радуйся от всех родов, Богом избранная, радуйся, святое местилище Слова Божие, радуйся, пророческое пророчение и исполнение, радуйся, апостолов причестной венчи, радуйся, царем удобрения и держава, радуйся, святителем украшения и священником доброто, радуйся, богомудрых иноков возведения к горнему царствию, радуйся, отверзающие райские двери христианскому роду, присно тебя блажащему, радуйся, обрадованная, в успении твоем нас не оставляющая.

откровением от конец земли на облацах представших ко пречистому Твоему пренепорочному успению священноначальницы Дионисии Небесной Таини, Ерофей Дивный и Тимофей с боголепною честью священства, а яку Богу, аллилуйя.

тварь, старейшая, чиноначалие ангельское, придувши со своим царем, и жива своя же в начальнейшей руце, душу матери своя прият, теплой же верою Петр, со слезами многое к ней изрече зови, радуйся, во премирной мати Творца миру восходящее, радуйся к пренебесным, престарейшее, небес землющее, радуйся, четверочастные стихи, посвятившие твоим восхождением, радуйся небесных, возвеселившие твоим прихождением, радуйся во Иерусалим горний, прекрасный, приятный, радуйся в нерукотворенные храмы, прерадостно вшедшие, радуйся херувимов и серафимов, царицы, радуйся архангелов и ангелов, владычицы, радуйся прибежище верным и избавление, радуйся достоянию твоему помощь и защищение, радуйся всем мире христианском к Богу ходатайце, радуйся благ всяческих всеблагая подательницы, радуйся обрадованная по успении твоим нас не оставляющая.

восхитит от Индии Фому, за некое изволение Божие, не пилучащееся ему, при честного спине Богоматери, и поставь же приемному я гробу, к приставшейся приник видеть и уразуме, вознесе на небеса с телом, веров о всем запел,

имея себе помышление, к Божьим смотрением, беем у не обрестися, как рождение Богоматери с прочими купи, а продан бысть, по бессмертными я успений, все вопияши к ней, раз я спремлю от земли, тланьми сына твоего, радуйся, по превышним вошедше, наслаждайся славой его, радуйся, провождаем от всех, в начале ангельских, горния, радости подъемлемой хрими, небесной над небесная, радости к небесным, вратех от старейших сил, великолепно, песнь возносимая, радость от всех небесных граждан, окружаемая и блажимая, радость небо земное, горнем усиление возвышенное, радость престоле Господень, от земли вознесенный, в Царстве Небесное, радости предстательства, наше крепкое заступление, радости грешников, споручница, во спасение, радости христианам, царица и повозе надежды, небесного царствия, радости Мати живота, о Господи нам упование жизни вечное, радости обраданное воспение Твое в нас не оставляй.

помещении неверн евреин, Афоний, зря богоносимыми апостолы, только матери причастное тело, все чести ко гробу и сенное, к опровержению устремися, внезапу же, и кто ослепление очию, рос его отъятие, под гроб прилепне, висесте, верою Матерь Божию, исповедуше.

таинницы, самовидцы слова, ангелов поющих, привеждими песни, при погребении благоприятного тела, Божия Матери, честь подальше хотящая, богоугодную, часто согласной петь, глаголюще, радуйся, действие приемшее, о пришествии Твоем, горние царствие, радуйся, благовестившего Гавриила, приемше радостного, края вравие, радуйся, причесное, херувимское, множество просветившее, радуйся, преславное, серафимское, естество возрадовавшее, радуйся, от патриархов прообразованная, радуйся от пророков предвозвещенная, радуйся свою сердце Иудееву скоро обтившая, радуйся исцеление к мужде подавшая, радуйся обратившая веру Афониеву и верие, радуйся верного, того приемшая исповедание, радуйся, взявшая к небеси любовь и веру тебе приимущим, радуйся, спасающая верою имя Твое, призывающих,

апостолы святые им, поднебесней рассеяни ради Евангелия, воскрещенье выше на облацех, по широте воздушней, ко погребению Матери Господней, юже пеньми и песнями провождающей, с невещественной

Вашего Своего Владыку, в руце Матери Своя душу приемша, и Господа того разумевше, под чаше священнословия песнями, благословни воспетию, радуйся, Царице, над всеми царствующего носившая, радуйся и сама рука моего сыновнима носимая, радуйся, скиптре царский в Христовой деснице, радуйся, в руце мой ветви голубицы, радуйся, жезли аронов, прозявши нетление, радуйся, крыни неуедаемый, процветший бессмертный.

Псалтирь, гусли прекрасные, радуйся, одушевленный, святыни Господни кивоте, радуйся в покой Господень, воскресший наш животе, радуйся, скинье от херувимов осеняемая, радуйся, святая святых от серафимов глаголемая, радуйся, обрадованная, в успении Твоем нас не оставляй.

проповедницы, богоносные апостоли, по отшествию, во премирной Божией Матери, во общее сидение обычные трапезы бывшие, и предложение части хлеба во имя Господне возносящее, не запасывающее Богородицу, Царицу пришедшую, со светоносной ангелы зряху, и мир тем от Сына и Бога подавшие, слышавшие, возгласишь о

от Твоих пречистых вложес волею и благоразумием проповедания через апостолы мир просвети, и Тя, Богоматерь, от рода в род прослави, тем же и мы все ублажаем Тя, вопиющий Ти. Радуйся, пресноблаженная всех родов вовеки, радуйся, благотробная, милостивая на человеке, радуйся ученическому лику обещание исполнившая, радуйся пресечением Твоим от Сына Твоего, мир Тому подавшая, радуйся сожелательное святых и сладкое зрение, радуйся преподобных матерей и дев святых, всевеселящее радование, радуйся приходящее райское селение праведных, радуйся посещаемых всех в славе небес несущих, радуйся начало человеческого спасения, радуйся исполнение всех благих желаний, радуйся по Боге Царе, царствующей Богородице Царице, радуйся по Господе Господствующей, Владыце нашим, Госпоже и Владычице, радуйся обрадованной воспении Твоем нас,

просящих всех с верою входите в храм Твой, святый Богородице, присно спасаеши и славящих Тя, от всяких напастей безвобождаеши, тем же и победы на сопротивных даруй, и всяко спасению прошения нам подавай, а всем молящимся Тебе и поющим Богу,

явся нам, всех Творец Господь Тобою, Богородице, Ты же сродное промышление о нас, к Нему имущие, честь непочитающих, пречестное Твое успение, прими сицевая Тебе вопиющих, радуйся, Мати Богу, избранная от земных, радуйся, превыше земных и небесных, радуйся, херувимов и серафимов, горе превошедшая, радуйся, лик ученический, облаком ко погребению тей доли совокупльшая, радуйся, Фому, по погребение Твоем, силою Божию предпоставившая, изряднее, радуйся, через Него, уверившая Твое на небо, с плотью приселение, радуйся, красотою всех добродетелей украшенная, радуйся, краснейшему паче сынов человеческих, сынове своему сопречтенная, радуйся, яко феникс плотью, воскресшую процветшая, радуйся, яко кедр в Ливане небесном, умножившаяся, радуйся, древо живота насажденное посреди рая Превышнего, радуйся, к

яко солнце владычице внутрь пренебесных недомыслимых красот, и неизреченный доброт умильно к Сыну и Богу длань моего держиму восшедшую, и прирадостно преклончуюся живоначальнее его деснице, а всем выну

высшей горе, к небесным взята и земных не оставляя Богомати, рукам и сынов немоносима, незаходимая в нити, вон и град всесветящий и прекрасный Иерусалим Вышний, херувим и обстоима со всеми небесными силами, и где же слышит поющих сия? Радуйся, ея же пресвятая душа, Вышним всесветлом Сионе вселяется. Радуйся, ея же и нетленное тело, там аж где с душею купно прославляется. Радуйся, вшедшая в престольный град самого Вседержителя, радуйся, вознесшаяся в прекрасный рай.

превыше небес, во благолепие Божие взятая. Радуйся, паче всех невещественных умов почтенная. Радуйся, приносящая к Сыну Твоему своему и Богу моление верны. Радуйся и сама непрестанно у престола Сына Твоего и Бога, молящаяся у всех. Радуйся, предстатель

человечности же роди все Матерь Тя Божию славим и почитаем пречестное Твое успение, Царице, Тебе бо ради земли и небесным совокупляются, согласно поющей Богу.

сыну Бога плоти родилась нам, тем же таинству словесе Божие верующего пием. Радуйся, законы и пророков, главизна совершенная, радуйся, звездой

Римая, радуйся, горо святая, мужем желание умостре устроенное, радуйся, лестница небесная, Иаковом предвидимая, радуйся, двери непроходимая, Иезекиилием предзримая, радуйся, солнце селение Христово, псалмопевцем предъявленное, радуйся, таинство многообразнее пророки пронареченное, радуйся, пророческий глагол всех предреченных о тебе, ко

Готя мир, и же всех Господь от земла Готя рода избра, Матерь себе, и нас ради быв человек зыде, отнюдь же сниде к небесе от земли, и тебе с собой возведе к пребыванию.

Сирии ко ближайшему предстательству, о всех иже приглашать и научи, радуйся, граде царя великого, верху горы небесные, радуйся стено и покрови, не крыющихся от нашего притекания, радуйся верным царем на враги посольствующая, радуйся нашествие агарянское побеждающая, радуйся веры благочестивая, недвижимое сохранение, радуйся еретичествующих полков разорения, радуйся радостью мире мир сущая, радуйся всегубительно гада поправшая, радуйся воинствующих на плоть целомудрием изрядные венчания, радуйся мученических подвигов все честное прославление, радуйся преподобных трудов ходатай соблаженного упокоения, радуйся иноков благоскорбящим подательницам вечного радования, радуйся

владычице, царице, Богородице, но усердно тебе приносим, яко матери царя всех, смиренное моление наше, с небесными чинами, поющие единому достойно прославляющему

Светоприемная Священная истинного света, сущим нам на земле явшися, души просвещающие, чтущих Твое всечестное представление, к разуму божественному наставляешь, да поемте сецевая, радуйся освящению угасимой огня невещественного, радуйся заря незаходимая света невечернего, радуйся луну от солнца правда облистаемая, радуйся светлости во тьме светящая, радуйся светильнище на свечнице превышним поставленной, радуйся источнище жизни из гроба во свет изведенный, радуйся мать света умного благочестивых душа просвещающего, радуйся мать всех Бога озлобленных душу утешающего, радуйся уповающим на тя живота конец непостыдный дарующая, радуйся достояние Божие и своим рабом на суде Сына Твоего одесную устрояющая, радуйся преблаженной, яко Тобою блаженись мы и мы, иже помощницу Тя имя мы, радуйся преблагословенной в рот и род, яко Господь с Тобою и Тобою с нами, радуйся

Благодать высокопрестольная славы, на небесе дарованную Богоматери, почтенное сидение Божественного Сына и я и Бога, видящий горни умы, подъявшую престоли и силы, окружившая начало и власти, преподобша страшные херувими, серафими и господства, с архангелы и ангелы вопиющие, аллилуйя.

восхваляемся ко пренебесне Божествие Твое, Царица Богоматерь. Ты же освети, прослави и спаси всех любовью, поющих теперь. Радуйся, очистившая землю причистыми ног Твоих стопами. Радуйся, осветившая воздух восхождением Твоим к небеси. Радуйся, до небесных глубо ступившая. Радуйся, вся добро Ты неизреченная, зрящая. Радуйся, во славе присидящая престолу Сына Твоего и Бога. Радуйся, сынами Бога вечно царствующая. Радуйся, красотой в деснице Господней, украшающая блажащих Тя всех небесных. Радуйся, обрадованная наденьем на Тя всех земных. Радуйся, облеченная в солнце, сияющая благодатью и славой всей вселенной. Радуйся, обещавшая сохранять и спасать, и призывающих Тя всех под небесней. Радуйся, от христианских родов, Мати Божия почитаемая, и Богородица именуемая. Радуйся, от восток солнца до запад, преславный, православно, все благочестивых, славе моя. Радуйся, обрадованная, во успении Твоем, нас не оставляющая.

власти бессмертного царя, небесе и земли, Христа Бога нашего, живущее и по смерти, нынешнее приношение по всечестнем Твоему спении от нас приемши в жизни сей и в смертнем успении нашем от всякой напасти, бед и муки избави, и небесного царствия нас, царица, сподоби, о Тебе вопиющих, аллилуйя.

Пресвятая Мать Небессмертного Царя Небеси Земли Христа Бога нашего, живущая по смерти, нынешнее приношение, а всечестнем Твоим успении от нас приемши, в жизни сей и в смертнем успении нашем, а всякие напасти, беды, муки избави, и небесного царствия нас, Царицы, сподобие,

Пресвятая Мать и бессмертного Царя Небесей Земли Христа Бога нашего, живущая и по смерти, нынешнее приношение во всечестнем Твоем успении от нас приемши, в жизни сей и в смертнем успении нашем, от всякие напасти, беды, муки избави, и небесного царствия нас, Царицы, сподоби, а Тебе вопиющие,

Сон блестящий Богородице во премирном ее вошествии и прийти предъявляши к ней сыну ея и Богу, светло о ней блистаяся, и стоя забы таковая, радуйся, преобразованная Мати Царева, радуйся, Небесная Царица, Мати Бога и Господа небесей и земли, радуйся, предпочтенная Ты величеством, пришествие к Тебе Сына Твоего и Бога, радуйся, возвеличенная, извещением Твоего к Сыну отшествия, радуйся, от всех родов Богом избранная, радуйся, святое вместилище Слово Божие, радуйся, пророческого провидения исполнение, радуйся, апостолам пречестные венчи, радуйся, царем удобрение и державу, радуйся, святителям украшение и священникам доброту, радуйся, богомудрых иноков, возведение к горнему царствию, радуйся, отверзающая райские двери христианскому роду, радуйся, обрадованная во успении Твоем, нас не оставляющая,

0: Пресвятая Богородице, Деву, Владычице, Высшие Ангел и Архангел, и все твари честнейшие, ангельское великое удивление, пророческая высокая проповедь, апостольское преславное похвало, святители изрядное украшение, мучеников крепкое утверждение, иноков спасительное наставление, постников неизнемогающее воздержание, девствующих чистоту и славу, матерей тихое веселье, младенцев мудрости и наказания, вдовиц и сирых кормительницы, нагих одеяние, болящих здравие, пленников избавление, по морю плавающих тишино, обуреваемых небурное пристанище, блуждающих нетрудные наставницы, путешествующих легкое прихождение, труждающихся благое покоище, в бедах сущих, скорая заступница, обидимым покрови и прибежище, и надеющих надеяние, требующих помощницы, нищих неистощимое богатство, печальных пристное утешение, ненавидимых любовное смирение, грешников спасение и к Богу присвоение, правоверных всех твердое ограждение, непобедимое поможение и заступление, Тобою нам, Владычице, невидимый видим бысть, и Тебе мольбу приносим, Госпоже, грешные раби Твои, о премилостивый причудное света у многоцарицы, родшая Царя Христа Бога нашего, Шевдавца всех, от небесных славимая и от земных хвалимая, ангельский уме, светозарное звездо, святых пресвятейшая царица цариц, владычица всех тварей, боголепная девица, нескверная невесту, палату духа пресвятаго, огненный престоле, невидимого царя, небесный кивоте, носила славу слово Божие, огнеобразная колесница, покоище живаго Бога, неизреченное составление плоти Христовой, гнездо орла небесного, горлица богогласная, голубица кроткая, тихая и незлобивая, мать и чадолюбивая, милости бездна развергающая, тучу гнева Божия, неизмеримое глубино, неизреченная тайна, неведомое чудо, нерукотворенное церкви, единого царя всех, век, благоуханное кадило, честная багряница, боготканное порфиру, душевный раю, живоносного сада отрасли, цвете прекрасный, процветши нам небесное веселье, грозди спасения нашего, чаши царя небесного, ней же растворися от Духа Святаго, вино неисчерпаемой благодати, ходатайца закона, зачало истинной веры Христовы, непоколебимые столпи, еретиков пагуба, мечу ярости Божия, на богопротивных бесов устрашение, во бронях побеждение, христиан всех неложная хранительница и мира всего известное спасение. О всемилостивой Госпоже, Дева Владычице, Богородице, услыши нас, молящихся Тебе, яви милость Твою на людях Твоих, моли Сына Твоего, избавитесь нам от всякого зла и сохрани обитель нашу и всякую обитель и град, и страну верных, и люди, благочестно прибегающие и призывающие имя Твое святое, от всякие напасти, губительства, глада, труса, потопа, огня, меча, нашественных племенников и междоусобной брани, от всякие болезни и всякого обстояния, да ни ранами, ни прещением, ни мором, ни всяким праведным гневом Божиим умалят раби Твои. Но соблюдай и спасай милостью Своей Госпоже, заны молящийся и полезное благорастворение воздуха во времени плодного приношения нам даруй, облегчи и восстави и помилуй, премилостивая владычице, Богородице припетая, во всякой беде и нужде сущие, помяни рабы Твоя, и не презри слез и воздыхания нашего, и обнови нас благостью Своей милости, да со благодарением утешаемся, обретши Тя помощницу, умилосердице Госпоже причистая, нанимощные люди Твоя, надежду нашу рассеяние собери, заблудшие на путь правый настави, отпадшие от благочестивой отеческой веры, паки возврати, старость поддержи, юные накажи, младенца воспитай, и прослави славящие Тя, изряднее же церковь Сына Твоего соблюди, и сохрани в долготу дней, о премилостивой и милостивой Царице небесе и земли, Богородице Преснодева, ходатайством Твоим помилуй вся православные христианы, сохраняющие их под кровом милости Твоя, ризою Твою честною защити, и моли из Тебе воплощегося без семени Христа Бога нашего, да припояшет нас свыше силою на вся видимые и невидимые враги наши иноплеменники, единоплеменники, воюющие на нас, и на веру нашу православную, спаси же и помилуй, Госпоже, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, православные, иереи же и диаконы, и весь причет церковный, и вся православные люди, поклоняющиеся, молящиеся пречистною Твоей иконою, призри на всех нас, презрением милости в Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховной и просвети очи сердечные, ко зрению спасения милости в нам буди, здесь и на страшном суде Сына Твоего о нас умоли, представившиеся о благочестии от жития сего, рабы Твоя, вечной жизни со ангелы и архангелы, и со всеми святыми причти, да одесную Сына Твоего и Бога предстанут, и молитвою Твою сподобився, православные христианы, со Христом жити, и радости ангельские в небесных селениях, наслаждайтесь, Ты бысь, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты наша надежда и заступница всех притекающих к Тебе, и Твоя святые помощи просящих, Ты молебница наша теплая к Сыну Твоему и Богу нашему, Твоя матерняя молитва много может на умоление Владыки, и Твоим предстательством ко престолу благодати пресвятых животворящих Его тайн приступать дерзаем, а фильм достойнее, тем же всечестную икону успения Твоего зрящий, радуемся грешней, с умилением припадающей, и любовью сию целуем, чающий Госпоже, Твоими святыми благоприятными молитвами, да идти небесной и бесконечной жизни, и не постыдно стать и в день судный, одесную Сына Твоего и Бога нашего, славящий Его купно, со безначальным Его Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Духом, во веки веков.
1: Аминь.
0: Аминь. Христе Боже, упование нас и слава.

вам, и пришла им по полку преподобных.

И я же глава досязаше до небес, и ангели Божии восхождаху и нисхождаху по ней. Господь же утверждавшийся на ней и рече, а с Бога Авраамов, отца твоего, и Бог Исааков не бойся, земля и держи ты спишь, и на ней тебе дам ее, и семени твоему, и будет семя твое, яко песок земли, и распространится на море, и ливу, и север, и на востоке, и возблагословятся от тебе вся колено земная, и о семени твое, и сия с тобою сохраняй тебя на всяком пути, а можаще пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, яко не имам тебя оставите, донде же сотворите ми вся, велика глаголах тебе. И восстань, яко от сна своего, и рече, яко есть Господь на месте сем, аз же не ведех, и убояся, и рече, яко страшно мне,

будет от князь мага и прочее, сотворят иереи на алтари все сожжения вашего, и я же спасение вашего, и приму вы, глаголит Адонай Господь, и обрати меня на путь врат святых внешних, зрящих на

И рече Господь ко мне, врата сия затворена будут и не отверзутся, и никто же пройдет сквозь их, яко Господь Бог Израилев пройдет ими, и будут затворена, яко игумен сядет в них снести хлеб, по пути еламских врат внидет, и по пути его изыдет, и видемя по пути врат святых, сощ

мудрый создатель Бог, и утверди столпов сеть, закла своя жертвенная, и раствори в чаше своей вино, и уготовил свою трапезу, посла своя рабы, созывающий с высокими проповеданием на чашу глаголющий, и же есть безумен, да уклонится ко мне, и требующему мариче, приидите, едите мой хлеб, и пите вино, еже растворих вам. Оставите безумие, и живи будете, и взыщите разума, да поживите и исправите разум в ведении, наказуя злые, примет себе бесчестие, обличая же нечестивого, опорочит себе, обличение по нечестивому раны ему, не обличай злых, да не возненавидят тебе, обличай премудро и возлюби тебя, дашь премудрому вину, и премудрший будет. Сказуй праведному и приложить приимати. Начало премудрости страх Господень, и совет святых разум. Разумейте по закон помысла.

Единодуй милости Твоя богатая, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силы и честного и животворящего Креста, предстательства честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, ежево святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, ежево святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителей Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских, Петра, Диагноста, Алексея, Ионы, Асафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия, Макария, святителей Серапиона, архиепископа Новгородского, святителей Асафа, епископа Белгородского, святых славных и добропобедных мучеников, святого апостола, первомученика, архидиакона Стефана, святого великого мученика Теодора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых царственных страстотерцев, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия и прочих невомечевских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никона и Игумена Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима, Греха, Дионисия, Антония, Варнава,

Твоим отцем и пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом.

сразу снов и став, поставьте, как Господь заступит мя. Не побоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, как Ты поразил Иси, вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил Иси, Господне, и спасение на людях Твои, благословение Твое. Азу снов и спах, постах, и как Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне, яко стрела Твоя унзоша во мне, и утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти мой от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех мои, яко беззаконие мое превзадуши голову мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердешее согниша раны мои от лица безумия моего, о страдах и слякохся до конца весь день сетуя хождах, яко лятвое мое наполнишеся поругани и не есть исцеление в плоти моей, возлоблен быть и смириться до зела рока воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятися, остави мне силы моя, и свет очи мое, и той не со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои отдалеча меня сташа, и нуждах усидищащая душу мою. И ищущие злая мне глаголуху суетная, и льстивны весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышит, и яко нем не отверзай уст своих, и быв, яко человек не слышит, и не моего стих своих обличения. Яко на тебя, Господи, уповав, ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рек да никогда порадует мне себя врази мои, и внегда подвижайся нога моим на мебели речи ваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну. Яко беззаконие мои аз возвещу, и попекуся о кресе моем. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишься ненавидящими бесправды, воздающими злая возблагаю болгах, и без оня гонях благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не оступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не оступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннее вожада, Тебе душа моя, коль множит святыня плоть моя из земли пустыни проходней и безводней. Так во святем явится Тебе видите силу Твою и славу Твою. Яко лучше милость Твоя, паче животу сне мое похвалите Тя. Так облагословлю Тебя в животе моем, о имени Твоем воздержу руси мои. Яко оттока и масе да исполнится душа моя, и устам радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних получахся в Тя. Яко былось и помощник мой, и в крови крыло Твое возрадуюся. Крепе душа моя по Тебе, меня же приять десница Твоя. Тих же суи скаши душу мою, внидут преисподней земли. И дадятся в руки оружие, части лису вам будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянейся им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. На утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крыло Твое возрадуйся. Припе душа моя по Тебе, мне же прият, десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней присное во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внедет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Применен бык с нисходящими в ров бык, яко человек без помощи в мертву свободь. Яко язвы не спящий во гробе, и же не помянулось и к тому, и тих от руки Твоя я от реновения больше, положишь я в рове преисподним в темных и сене смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась на мя, удалилась из знамят моих от мне, положишь мя мерзость себе предан бых и не исхождав. Очи мои изнемогости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день.
воздет тебе русы мои. Еда меркнет, творишь чудеса, или вращи воскресят и исповедятся тебе. Еда повесит во гробе милость твою и истину твою в погибели. Еда познаны будут во тьме чудеса твои и правда твоя земли забвений. И аз тебе, Господи, возвах, и утро молитву моя притворит тебя. Скую, Господи, отрейши душу мою, прощающую лице твое твине. Нищий спас и в трудех от юности моя я. Вознежися, смирися и изди могу. На мне придоши гневе твои устрашения твои возбудишь мя. Ободоша мя, это вода везде не державшими в купе. Удалилась и от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение мое, говорни, возвав и внощи пред Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя, Господи, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие мое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Те милости и щедротами, исполняющего во благих желания Твои обновиться, для покорной юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисею и сыновом Израилю, хотение Своя. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не живовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь, милость свою на боящихся Его, и лик отстоях восточа от запад удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрый отецы, наущедрый Господь боящихся Его, яко той познав создание наше, поминуя коперсись мы, человек, яко трава дне его, яко свет сильный, так осветит, яко дух пройди в ним, и не будет, и не познает ему места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сини, крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, судейка, творящие воли Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте, владычество Его. Благослови душа моя Господа на всяком месте, владычество Его. Благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое в истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живой, яко погна враг душу мою, смирилась земли животные, посадил мне стемных, яко мертвое века, и поны во мне дух мой, во мне святесь и сердце мое, помяну мне древние, поучися во всех делях Твоих творений, руку Твою поучався. Воздев тебе руцы мои, душа моя, я по земля безгодная тебе. Скоро услышим, Господи, исчези дух мой, не отврати лица твоего от меня, уподоблюсь и нисходящим ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость твоя, яко на тебя упова, скажи мне, Господи, путь. Вот же пойду, яко к тебе взял душу мою. Изними от враг мой, Господи, к тебе прибегу, научи меня творить и волю твою, яко ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя правдой Твоей, изведешь и печали душу мою. И милость Твою Твоей потребишь, враги мои, и погубишь вся сдушающая души моей, яко азраб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне Христу, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Богородице, от Бога никак же научена бывший, николи же от утробы матери.
1: Благословенный Господи, научи меня оправданием моим.
0: Честное Твое тело, Дева, в тлении и во гробе не увидим, но с телом пришла и все с земли на небо. Яко рай, являвшийся благодатью и жизнью, дышущее, взирающим. Нас, чад Твоих мати, любовь нашу и песню исходную прими, приносимую из глубины души. Честные Твои очи и начат собранных призри, Твое успение славящих честно. Отверзи уста и дашь нам благословение, Пресвятая Дева, представившаяся от нас конечне. Не остави нас ныне сирых, мати, от земли на небо, в земле мат, со пребывати имуще Сыну и Богу.
1: От
0: креста драту Его предстоящий, тепле взываем к Тебе, Дево, помилуй все святая, спаси всех верных. Приди ныне, Анна, стань с нами, начальствующий во празднестве Твоя, святые чере, Богоматери. Бавшему сию, Бог святая, яко святую, святых

0: веселиться, царство и честь зря с Богом. Бог слава, Сын Твой чистая, со славой, яка Матерь приятся, посвяти одесную себе. Обреченная, приукрашенная благодатью ныне представилась и Богу, Царица и Мать Божия. Ангели Тева, служаху на земле, ангели ныне на небесе предстоят Тебе раболепно. Ангельские воинства слетевшие, со страхом в стояху Твоя честная владычица, представление зрящее. И ныне умные силы, мысленно с нами предстоящие поют, представление славящее Твое. Конец предуши ученицы Христовы, послужите погребению Твоему Владычице, воспейте Твое успение чистое. Христос, Бог, Дева, Ангелы Своя и Божественные апостолы послал на погребение Матери Сына Лепно. Все души святых, правотец и пророк и праведник, снедушися исходную, приносящий песнь. Тебе, Богородице чистая, живущая ныне по смерти, славит все множество небесных и земных.
1: Живевший по смерти, живоприемный источниче, от живота Бог животу пришла еси, я короче пресноживотный живот. Аще умираешь, дева, ныне по подобию нашему, на всех царица являешься, яко заченшая Творца всяческих. Аще сокрываешься в гробе малим девом, но самое небо тебе отверзися, и на престол

очих родивися Бог, и в недра Твоя непорочная вшед, и прият в объятие Тебе чистая. Погребися, и Мати Божия, Бог в темное сниде, и Мати Божия. Не оставила си им, сего ради той не оставить, а тебе ныне предстоятели.

прославляющий матерский, и той Дева Твоей святой успеньем, Ос прославляет божественнем. Скалиша Тебе все ангели Божии, когда выше небес пошла Еси, и паче поклонишься

чрезвычен я, о чести бессмертный, безмертный я, Марьям со Иисусом, Сыном Своим царствует на небеси им и на земли.

грозные смерти устремления остановившая, как и ныне нашествию смерти уступающие. Огненосна купина, как и клещами смерти объята была еси, Богоневеста, носившая огонь божества. Почила еси дева, а не умерла ныне, и в лучшем животе, и бессмертным пробуждающейся, обрела еси во плоти. Божественный кивот завета с нами Божия, скинии дивней, в доме Божий.

0: же манна небесная, соблюдеся, приложися от земли Бога отроковица, Мариам к Богу. Бога и Слово крыло, на крыло небесное восходит паче Слово, Богоневеста чистая. Евангельский многоценный бисер усокровешествовал ныне в тайне сокровища Божия. Смотрение Бога во плошагося, сокращенный есть образ сие самое таинство, представление Твое к Богу. Видящая Дева, Матерь Божию, мнихом видите Бога присно, как же ныне стерпим отлучение. Тебе, стяжавшую Духа Божия, в Тебе, Богоневеста, всешегося, бездыханно видя, и наш дух оскудевает.
1: Богородица Дева, радость наша, Богородица, проповедание наше, Богородице,

славу представляешься ныне, превыше небес возлетела еси, оставши на земли птенцы. Да види Бога Отче, буди с нами ныне, в исходе Матери Бога нашего и благознаменитой.

0: ангелом Божиим, возьмите врата, прияти Матерь Божию боголепную.
1: Благо сотворилось и правоволим, Господи, посвоите Твоему.
0: Красный добротую Царь Небесный, ныне доброты Матери вожделе, и призваю в небеса.
1: Благо
0: приемлешь погребение.

тебе лестница быть, еже вошлайся к Богу, сущему верху ее. Светоносный свечник, незаходимого света, под землею мали сокрывается, но полагается светло на высоте. Бывший единожды от Бога проклята земля, освятися погребением Бога нашего, и ныне паки погребения.

0: нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, Мария,
0: Христою преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Martiri Ward.

честно сопровождаю честный гроб Твой чистый, светом священным молниеносно сияющий, просвещаемый свет.

Спасяся все духе воздушнее, о еже на небеса восхождение Твое, и вострепеташа держава Твоя чистая. Вострепета сатана, узрев свет славы.

0: прежде нас ради вас, Христос, ниде, ныне же Дева Мария, взойди на небо, в радость и помощь нам.
1: Господи, Господи, моему высотное, Божьего уста Марии.
0: К рождению Божию, восхождению Твоему, Дева, поклоняюся, славлю я и чту, я повинный входа моего в живот. Боясь честного сведения Твоего с плотью, ныне к Богу представления вручаешь и Деву Фоме. Аще и ныне паки не приспев, Фома близнец, но тайно сподобился преславным воскресением Христа. Оборительный, строптивый род еврейский, Сына Христу предал еси, и ты не русы возвязаешь на матери.
1: На
0: Боги вот, уки вот, а Бога живо прикоснутесь, а лукаве дерзнул еси, но пасти же суд от свечения. Но летя чистая апостоль обстояху, горе же силы зретах у тебе, да к ангелам еси владычица и смертный. Плач священный, совершающий тебе Дева взываху, как отя Божию палату покрыем земле мертволепно. А хотя гробу предадим чистая, сыны слова рай словесный, паче ума и слова. Словесы божественные, Бога проповедники утешая, множество скорби разрешила иси, разглаголовавшая матерью образом к ним Богомати.
2: Чада Господа, Сына моего, радости, очистившаяся моего Богу, не притворяйте плач слезами вашими. Ходатайся к Богу, сетка жду, превыше мира, с вами же есть в мире присну, со Господем яко обещался есть. Ужасаемся, прикоснуйтесь, все святому и богоприемному телу Твоему чистая, раби Твои, и погреси, Матерь, живота. И одежды пепелены Дева, и миры, кая же погребовные песни, погребень Твоему, принесем чистая.

0: молимся лицу Твоему, Деву, яко через Царя Небесного. Бог, Матери почти на земли, яко младенец, ныне же на небе почивает, и веселится Мати Боси. И не моря веселится, все непорочное тело Господа, обоженное, зрящее о престоле Божий. И не услышишь, если там изреченное Богово Дево, и безвестная и тайная премудрости явит тебе Бог. Взялся земли преславный град Господень, о нем же преславный глаголошася, и введеся в дом Божий. Земле земля неоскверненная и девственная, из нея же создался новый Адам, правца Адама, создатель. Небо ныне колесницу Божию, почисленную святую приемлет, с отмами ангелов преславно.
1: Месяц земли чистый и всесвятейший образ новолепно возносится там, а где же первообразное бывает. Благосоделанный образ красоту земли преизобильную ныне боголепно прилагает Бог на небо. Книга таинственная, где же написася Божие Слово, в руце Бога полагается написание небесных тайн. Яко голубица, уязвленная любовью Дева, престол Божий облетающий, отлетевший от гнезда, еже на земли. Земли, небо, все царицы, дивная Мария, в царство введи, славящих успех.

славоносным, утеши церкви соблазны и утверди ее, яко благая. Воспеваем ныне успение и погребение Твое чистое, и всеверно ублажаем Тя, искупление от смерти Твоим рождением. Тя, одры честные, святые, богоприемные, на одре честно зрящие апостоли в опиях соплачем.

Матери Учителя нашего не отступим, апостоли вопияху. На облацах паки пред послем тя Дево до небесных. Жезл святый положи.

0: воскресе, мертвые от гробов воздвигшая Рождеством Своим. Отходишь и мати, друг и девственник, сынолепного пияше.
1: В радость сына твоего отходишь и Богомати, и веселишься, и радуешься. Так паки в канун на враг ныне позва, еси со апостолы.

0: ныне Твоим представлением к родшему сесть Тебе.
1: Да сопредстоим мы

нашим всего гособеседующей ныне Матери всенепорочней. Высочайшая Матерь, высочайшему Сыну прийти.

Отче, ныне Сын Твой прийди, усвоя Тебе прияти. Приду, глаголет Ты пред лицем славы Отца, явится слава Матери Моей.

0: будет крайнее благоутробие.
1: Славлю тебя, Сыне мой, и поклоняюсь славе Твоего величеству.

0: Моего приди, ближняя моя, от земли восставшие. Ты сад заключенный, и где же древо жизни и бессмертия? Ты си источник запечатленный, в нем же поток сладостей сине изреченные. Песнословлю, сыне мой, божества твоего пребожественного державу.
1: Приди, красная моя, да наслаждаешься красоты сына твоего и создателя. Приди, мать моя, в радость божественную.

Сиде же с поклоняем есть Отец, Сын и Дух. Что тебе воздам Бог?

Отче и Паче, миром Господу помог.

0: Твоей и прославится Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.

Всепо яко Боже, благословение Твое,

0: да провождает ни вещественные чинове, ни божественное всеон божественное тело Твое, ни запоже стекшийся апостол множества от конец Богородицы, Тебе предсташа Абие, с ними же чистая Твою честную Дева в память славим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, победные почести взяла и сины естество чистое Богородшее, а ваче же подобящийся Творцу Твоему и Сыну, паче естества повинуешься естественным законам, тем же

Пресвятая Богородице, спаси нас, жену тя мертвенную, но паче естества и Матерь Божию, видяши все непорочные славные апостоли, ужасно прикасахуся руками славою облистающей, якобы

Хотя бы невместимый Христос Бог наш, вместитесь и благоволи, блажение смыемы и предстательство Тя имуще, день бы и ночь молишься у нас, и роди христианстве Твоими молитвами утверждаются, тем воспевающего пием Ти, рад.

яко на облаце дева апостольский лик носим, к Сиону от конец служите тебе облаку легкому собиражися, от нея же Вышний Бог, сущим во тьме и сени, правит

0: нетленный источниче, Боже живоначального и спасительного всем воплощения.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, да возгласят трубы богословов днесь, язык же многоищанный человеческий ныне да восхвалит, да гласит же воздух безмерным сияя светом, ангели да поют пречистое Девы Успение.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, сосуд подобавший избранный, пением Ти весь удивляем, девицы исходен, весь освящен, Богови всем, Богоприятен, и сей истинно являем.

0: святой всели, ручку и жезл, скрижаль богописанную, ковчег святый, трапезу слова жизни, Дева, Рождество Твое.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, из Тебе жизнь воссия, ключи девства не рушивши, как оба пречистое и живоначальное Твое тело, искушение смерти быть.

во стену мира воспеть и дерзаю чистую Матерь Твою. На столпе глагол укрепи мя, и в тяжких мыслях заступи мя. Ты во взывающим и просящим веру и моление исполняешь, и Ты мне, оба дару язык приносен, и помысл не постыден. Всякое подаяние и сияние от Тебе не спосылается светоподателю. Во утробу вселивайся, преснодев.

Пресвятая Богородице, спаси нас. Богоделанные скрижали Моисей, писанные Божественным Духом, яростью сокруши, но сего Владыка, росшую неврежденну, в небесное сохрань дом и ныне внутрь всели, с нею играющий вопием Христу, препрославленный Отцев и наш Божий,

0: светлым, доброгласною трубою, высокою мыслью, девы чистой обнарочит избранный день представления, деятельными плещи руками вопием, препрославленный Отцеп наш Божий, благословен еси.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, Богомудрие, соберитесь, люди, Божие во славы селение Циона представляется к небесному жилищу, и где же глаз чист празднующий, глаз несказанного радования и веселье вопиющих Христу, препрославленный Отцеп наш Божий, благословен еси.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, юноши и девы, девы же и Богоматери, память чтущие, старцы и монахи, цари и судьи, бойте, Отец наш и Господи и Боже, благословен еси.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, да вострубят трубою духовную горы небесные, да радуются холми, да играют божественные апостоли, царица к сыну представляется.

0: спаси нас, глаголы последовав ко Божественному ковчегу священному, все множество богословов Сионе, камо идешь и ныне скини, зовущий Бога живаго, не пристай презирающий верою поющая, содетеля единого поим избавленнии, и превозносим во все веки.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, яко же воздевши руце, исходящи все непорочные, руце имя же Бога носила и си плотью, содерзновением, яко матери клайси к рожденному, я же медал и си во веки сохраню.

начало же и власти, и силы, ангели, архангели, престоли, господства, херувими славят и страшней серафимии, человеческий же род, поем и превозносим.

смотрящий своего владыку, женскую душу руками носящего, пречисто боровшийся, налепно провозглашавший, гряди чистое сыном и Богом прославленным.

Матери святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежать.

кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове. Просим.

наших и всех, святых, помилуй, спаси нас, яко благо

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя. Яко Бог не хотя беззаконие, Ты и сине приселиться к Тебе лукавно, и ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, мужа крови и льстива внушается Господь. Аз же множество милости Твоей, вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мне правду Твоей, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть во устехах истинное сердце их сует, на гроб отверт гортанях языки своим мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестий их и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в роды род, прежде даже горам не быть, и создатись и земли, и вселения, от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, реклось, и обратитесь, и сынове человечести. Яко тысяча лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лета будут утро, яко трава мимо едет, утро процветет и поедет на вечер, и падет, и жестеет, и искнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положила себе законие наше пред Тобою, век наше просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудевшие гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучах, усе дней лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труды болезнь, яко прииди кротость наны и накажемся. Кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так оскажи, и окованное сердцем мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен будем и рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирил на еси лето, вня же видихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочней, когда приедешь и ко мне, прихождав не злобе сердцу моего, посреди дома моего, не предлагав пред очима моим и вещь законопреступную, творящую преступление возненавидев, не предпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего тай искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем, всем не едях, очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходяй по пути непорочно, сейми служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедное, не исправляши пред очима моима. Во утре избивахся грешной земли, еже потребить от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И в Рождестве девство сохранила еси, и во успении мира не оставила еси Богородица. Представилась еси к животу, Мать Исущая живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тебе наречемо благодатное. Небо, яко воссияло, еси солнце правды. Рай, яко прозябла, еси цвет нетления. Дева, яко прибыла, еси нетленно. Чистую Матерь, яко имела, еси на святых Твоих объятиях Сына всех Бога. Того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи послы, еси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, в гробу умышления не удержаста, яко же бы живота Матерь к животу приставит, во утробу вселилась преснодевственную. Господи, помилуй, Господи.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоудобный, и же праведное любя и грешное милые, и же вся завойка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими и наши в час и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен и си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, серафим, без истления, Богослово, росшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови.